0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок, заявила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она отметила, что эти карты уже не предоставляют прежний спектр услуг, а российский платежный рынок демонстрирует стабильность и способность преодолевать трудности, сообщает ТАСС. Доля безналичных расчетов в России остается стабильно высокой. До конца года, как ожидается, показатель превысит 90%. Сейчас, по данным ЦБ, явного повышения спроса на наличные нет. В Екатеринбурге светофор ударил током прохожего. Пострадавшего увезли на реанимобиле. Пешеход просто проходил мимо. Кто-то снял крышку со столба, и оголенные провода вывалились наружу. Опасный светофор стоит на перекрестке между домами номер 10 и 11 на улице Машинистов. Пострадавшему 34 года. Скорую ему вызвали очевидцы. В мэрии пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и убрать провода. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным за январь-апрель текущего года, уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта, который пройдет в Екатеринбурге, покажут по Первому каналу. Об этом сообщили организаторы вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках. Как сообщает «Новый день», турнир пройдет 30 мая, начнется в 15 часов по московскому времени. Всего будет 11 поединков, в том числе 5 титульных противостояний и 1 отборочный бой по линии WBA. Доллар на вторник 71.55, евро 85.45.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сегодня во вторник, 26 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мы начинаем. Меня зовут Романа. Проведем это утро, как всегда, в компании нашей любимой музыки и не только. Я желаю, чтобы этот солнечный день принес вам массу положительных эмоций. Ну а утро, как всегда, зарядило вас энергией для новых свершений сегодня. Буквально через несколько минут услышим гороскоп на радио «Лето» и узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака.
3: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 26 мая. Овны. Полностью контролировать ситуацию не получится, но бояться этого не надо. Доверьтесь ходу событий. Все образуется само собой. Тельцы. В любой ситуации есть скрытые возможности. Приглядитесь, вдруг вы упустили что-то важное. Близнецы. Ваша чуткость поможет наладить отношения и поддержать кого-то. Предложите помощь или просто выслушайте. Раки. Вложенные усилия не всегда окупаются сразу. Наберитесь терпения и немного подождите. Результаты придут чуть позже. Львы. Сегодня будет много зрительной работы. Чтение, проверка документов. Постарайтесь распределить нагрузку равномерно, чтобы сохранять концентрацию. Девы. Довольно спокойный день. Наслаждайтесь размеренным его течением и спокойствием. Весы. Придерживайтесь простого принципа. Маленькие шаги сегодня, большие результаты завтра. Просто двигайтесь в своем темпе. Скорпионы. Вы будете фонтанировать новыми мыслями и идеями. Главное успевать все фиксировать и записывать. Стрельцы. Не нужно слишком сильно настаивать на своем. Проявите гибкость в общении и придете к решению гораздо быстрее. Козероги. Когда покажется, что дел не в проворот, у вас откроется второе дыхание. Большую часть удастся выполнить. Водолеи. Коллеги вас ценят, но не всегда показывают это. Будьте немного снисходительней. Поводов для

0: 222-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше прекрасное утро на радио «Лето». Я надеюсь, вы сегодня отлично выспались и вам не мешали, например, лишние шумы от соседей. И если в этом плане с людьми можно договориться и обозначить правила, например, строительных работ, то как быть с животными, которым иногда не спится по ночам? О чем они хотят нам сказать и можно ли перевести лайни и мяуканье на наш человеческий язык? Об этом расскажу буквально через несколько минут.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Как обычно, просыпаемся под радио «Лето» и встречаем утро в хорошей компании. Я вот готова делиться позитивным настроением, даже если не очень выспалась. Вчера у соседей громко лаяла собака и не давала толком заснуть нескольким этажам. Если бы мы знали, чего хотят животные и как об этом нам говорят, может, быстрее бы получалось их успокоить. Первые шаги, кстати, в этом направлении уже сделаны. Один из китайских стартапов представил ошейник на базе искусственного интеллекта. Этот гаджет способен переводить собачий лай и кошачье мяуканье на наш язык. В ошейник встроена нейросеть, которая на лету анализирует звуки питомцев и превращает их в человеческую речь. Прямо представляю, как четвероногий говорит: «Эй, хозяин, пора гулять!» или «Сейчас чего-нибудь вкусненького!» Авторы технологии обещают точность перевода более чем 95%. Стоить такое устройство будет в пересчете на наши деньги порядка 8,5 тысяч рублей. Я бы попробовала хотя бы из любопытства. В общем, прогресс не стоит на месте, и мы этому очень рады. Давайте, разработчики, дерзайте!
1: Все включено, Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом сообщает РИА Новости. За три дня рейда «Стоп-контроль» на екатеринбургских дорогах инспекторы ГАИ выявили 65 водителей-нарушителей. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде, у четверых не было водительских прав, сообщили в ГОРГАИ. Екатеринбург занял второе место в стране по объему строящегося жилья. По данным, за январь-апрель текущего года уральская столица уступила только Москве. В настоящее время в Екатеринбурге возводится 4,7 миллиона квадратных метров жилья. В Москве показатель достиг 15,5 миллиона. В Санкт-Петербурге 4,5 миллиона, пишет агентство ИАН со ссылкой на исследования аналитиков МАКОН и девелоперской компании «Разум». Эксперты объясняют рост строительства в Екатеринбурге несколькими факторами. Среди них стабильный спрос, высокая конкуренция среди застройщиков и активное начало новых проектов. Студентам предложили компенсировать расходы на аренду жилья. С таким предложением выступил зампред Думского комитета по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Речь идет о сертификатах для студентов-очников из малообеспеченных семей, передает портал news.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расстался с одним из самых известных хоккеистов команды – Стефаном Дакостой. Всего за екатеринбургский клуб он отыграл 6 сезонов и 4 года подряд становился лучшим бомбардиром команды, передает Я-1. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем в этом году обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. Доллар на вторник – 71,55, евро – 85,45.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 26 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Все включено, шоу «Радио лето».
4: Восемь часов 12 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, я приветствую вас. Меня зовут Романа. Как всегда, встречаем новый день в компании нашей любимой музыки на 98.9 FM. Чтобы в этот день вам настроение поднимало не только солнечная погода, но и радость от собственной победы, в этом часе разыграем подарок в игре «Нешведский стол» — сертификат на 1500 рублей от сети пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, во вторник, 26 мая. Желаю вам доброго утра и без пробок добраться до работы.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с неофициального, но весьма позитивного повода. 26 мая – праздник большого напора. Посвящен он решительным людям, которые привыкли добиваться своего и не сдаваться перед препятствиями. И речь не про грубость и ненавязчивое давление, когда человек не понимает слова «нет», а скорее про энтузиазм и желание постоянно двигаться вперед. Желаю всем вот такого энергичного настроя не только на сегодня, но и на всю неделю. Еще один праздник, проникнутый духом напора и развития – День российского предпринимательства. Предприниматели – люди, которые берут на себя риски, создают рабочие места, двигают экономику вперед. Поздравляем представителей всех масштабов и видов бизнеса и желаем всяческих успехов в развитии своего дела. Следующий праздник всероссийского масштаба – последний звонок. Прощание со школой и мероприятия для выпускников, возможно, растянутся на всю неделю, но Министерство просвещения рекомендовало провести торжественные линейки именно сегодня. Ну что, дата красивая – 26 мая 2026 года. Поздравляем выпускников, их родителей и учителей. И, конечно, с ностальгией вспоминаем школьные годы. Еще сегодня Всемирный день рыжих. Поздравьте друзей и знакомых, у кого такой яркий цвет волос, самый редкий, кстати, на планете. Натуральных рыжих менее 2% всего на планете, а об этих редких людях мы поговорим сегодня еще позже в рубрике «Три в одном». Ну а далее, если мы поговорим о профессиональных праздниках, сегодня его отмечают конники. В общем, того, что поздравить всех, кто связан с лошадьми. Конезаводчиков, наездников, жокеев, тренеров, да и простые любители конных прогулок тоже могут присоединиться, я думаю. Ну а для любителей красивой речи у нас ежедневный праздник. Ждем новое слово дня от Кати Савельевой через несколько минут на радио «Лето». А пока наше утро продолжает наша любимая музыка. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас необычное, но красивое слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Макферсон». И нет, это не фамилия рок-звезды. Это один из самых популярных типов автомобильной подвески. Название произошло благодаря американскому инженеру Эрлу Макферсону, который разработал эту конструкцию еще в середине 20 века. Идея оказалась настолько удачной, что сегодня подвеска Макферсона, так правильно ставится ударение по-русски, стоит на огромном количестве автомобилей по всему миру. Суть простая. Амортизатор и пружина объединяются в одну стойку. Такая система легче, дешевле и занимает меньше места под капотом. Главный плюс – комфорт и простота обслуживания. Поэтому Макферсон особенно любит производители городских машин и кроссоверов. Так что если в сервисе вам говорят, нужно проверить Макферсон, речь не о человеке, а о той самой детали, которая помогает машине мягче переживать ямы, лежачих полицейских и другие сюрпризы наших дорог. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: солнечное и доброе утро поднимает нам настроение. Ну а я хочу сделать это еще и подарком от Радио Лето. Прямо сейчас игра «Не шведский стол», и мы разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно, получайте подарок от Радио Лето. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду счастливчика. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Даша.
0: Даша, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас с этим поздравляю. Расскажите, какое у вас настроение этим утром?
1: Здорово. Спасибо. Отличное настроение.
0: Это очень хорошо. Сегодня еще и дата такая красивая. 26.05.26. Вообще вы к таким вот символичным датам как относитесь?
1: Как хорошо.
0: Приносят ли они удачу, может быть, или
1: пока
0: что-то?
1: Пока что не замечала.
0: Надо сегодня обязательно понаблюдать, а главное верить. Мне кажется, то, во что веришь, то и сбывается. Но вот, например, пятница 13-я, иногда, когда забыл об этом, и день, собственно, нормальный проходит.
1: Пятница 13-го везет.
0: Пусть вам 26 мая тоже везет. И 27-го, и 28-го тоже. Ну что, переходим к игре. Сейчас как раз узнаем, будет ли эта дата для вас счастливой. Готовы отвечать на вопрос?
1: Да, готова.
0: Название этого фрукта, лакомства, происходит от португальского слова, которое означает «обезьяна» или «страшилка» из-за своей внешней схожести. О чем речь? Кокос, ананас или грецкий орех?
1: Наверное, кокос.
0: Совершенно верно. Коричневый, волосатый, похож на мордочку обезьяны на пальме. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: О, здорово, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо за звонок, можете передать приветы.
1: Передаю привет всему Екатеринбургу и всем отличного настроения.
0: Даша, еще раз поздравляю вас с победой. Ну а для остальных напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Доброе утро. Российский МИД предупредил о начале нового этапа СВО. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства, подготовки беспилотников. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с атакой вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения, говорится в заявлении. МИД предупредил о предстоящем ударах по центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранцам, в том числе сотрудникам дипмиссии, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жителей города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима. Почти 900 мигрантов депортированы из Свердловской области в первом квартале этого года. Об этом агентству ИАН сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. По его словам, 2026 год проведения международного фестиваля молодежи, а также выборов и ряда других важнейших мероприятий станет для нелегалов кошмарным сном. Очередная профилактическая акция полиции вместе с ФСБ прошла в Екатеринбурге на днях. Выявили сразу 6 нелегалов, их отправили в отдел для детального разбирательства и оформления документов на выдворение за пределы страны. Весной в Екатеринбурге лучше всего убирали Академический и Ленинский районы и ВИС. Итоги опроса горожан на платформе обратной связи подвели в мэрии Екатеринбурга. В Академическом удовлетворены качеством уборки 70% участников голосования. Показатели двух других районов и стройки лидеров 67% и 63%. Другие районы Екатеринбурга также показали неплохие результаты. Ниже всех в рейтинге оказались Орджоникидзевский и Железнодорожный районы. Там уборкой довольны 56% и 55% участников опроса, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле 14-летнего подростка высадили из автобуса. Он отправился к родителям на дачу. В пригородном автобусе были проблемы с безналичной оплатой проезда, а наличных у подростка не было. Мама мальчика переживала, что сына так долго нет и связаться с ним не могла. Ребенку пришлось идти по лесу пешком. Родители подростка просят обратить внимание на произошедшую ситуацию, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил». Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в 2026 году по версии Forbes. Португальский футболист заработал за год 300 миллионов долларов. Роналду возглавляет список Forbes 4-й год подряд и 6-й раз за карьеру. Помимо спорта, деньги ему приносят пожизненный контракт с Nike, собственный бренд одежды, сеть отелей, фитнес-клубы, рекламные контракты и другие проекты. Доллар 71,55, евро 85,45.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сегодня во вторник, 26 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-00-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все включено. Шоу «Радио Лето». Все включено. Шоу.
4: Доброе утро, Екатеринбург, с вами снова Романа. Я приветствую вас в этот замечательный вторник, который мы встречаем вместе с вами под нашу любимую музыку на радио «Лето». Через несколько минут, как всегда, услышим долгожданный гороскоп, узнаем, что этот день принесет 7 знаков зодиака. Ну а я по традиции, независимо от звезд, желаю вам отличного настроения, приятного аппетита тем, кто завтракает, и, конечно, зеленых сигналов светофора для тех, кто сейчас добирается до своей работы.
3: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 26 мая. Овны. Полностью контролировать ситуацию не получится, но бояться этого не надо. Доверьтесь ходу событий. Все образуется само собой. Тельцы. В любой ситуации есть скрытые возможности. Приглядитесь, вдруг вы упустили что-то важное. Близнецы. Ваша чуткость поможет наладить отношения и поддержать кого-то. Предложите помощь или просто выслушайте. Раки. Вложенные усилия не всегда окупаются сразу. Наберитесь терпения и немного подождите. Результаты придут чуть позже. Львы. Сегодня будет много зрительной работы. Чтение, проверка документов. Постарайтесь распределить нагрузку равномерно, чтобы сохранять концентрацию. Девы. Довольно спокойный день. Наслаждайтесь размеренным его течением и спокойствием. Весы. Придерживайтесь простого принципа. Маленькие шаги сегодня, большие результаты завтра. Просто двигайтесь в своем темпе. Скорпионы. Вы будете фонтанировать новыми мыслями и идеями. Главное успевать все фиксировать и записывать. Стрельцы. Не нужно слишком сильно настаивать на своем. Проявите гибкость в общении и придете к решению гораздо быстрее. Козероги. Когда покажется, что дел не в проворот, у вас откроется второе дыхание. Большую часть удастся выполнить. Водолеи. Коллеги вас ценят, но не всегда показывают это. Будьте немного снисходительней, поводов для обид точно нет. Рыбы. Дела будут получаться легко. Но не путайте легкость с легкомысленностью. Сохраняйте трезвый ум и тщательно обдумывайте решения. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 26 мая. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:41 в Екатеринбурге. Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем встречать этот вторник в отличном настроении. Не про все праздники сегодня рассказала. В Удмуртии, например, отмечают День бабушки. Дата утверждена официально президентом республики в честь выступления бурановских бабушек на Евровидении. Можно и на другие регионы идею, кстати, распространить, потому что праздник хороший. К чему это я про бабушек в принципе заговорила? Да просто наткнулась на интересный совет от эксперта по долголетию. Желающим прожить длинную жизнь и как можно дольше сохранять здоровье крепким, он рекомендует выбирать продукты по правилу бабушки. То есть нужно представить, как будто в магазин пришла ваша бабушка. И если она не распознала бы тот или иной продукт как еду, его лучше оставить на полке. Грубо говоря, рекомендуется покупать пищу, которая существовала десятилетия назад. Овощи, бобовые, злаки и орехи. А от ультрасовременных и переработанных продуктов стоит отказаться. В них зачастую содержится избыток соли, сахара и жиров. Эксперт подчеркнул, что именно простая и привычная пища формирует устойчивые здоровые привычки, а они, в свою очередь, повышают шансы на долголетие. Вот так поздравляем бабушек и пользуемся лайфхаком от экспертов. Всем здорового питания и отличного настроения!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Доброе утро. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГОРГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71.55, евро 85.45.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 26 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.

радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит». Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
2: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Ленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Ленд. Летать легко.
2: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
3: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Я приветствую вас в этот прекрасный день, еще и очень красивую дату. Сегодня 26.05.26 года. Если вы запланировали свадьбу на эту дату и сейчас слушаете радио «Лето», я поздравляю вас с этим замечательным событием. Но даже если сегодня для вас обычный будний день, пусть эта красивая дата обязательно принесет вам какое-то волшебство в сегодняшнее настроение. Ну а мы продолжаем наше утро музыкально и весело. Оставайтесь в компании «Радио Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Всех приветствую, меня зовут Романа, мы продолжаем наше прекрасное утро на радио «Лето». Сегодня, 26 мая, отмечается День рыжеволосых людей. Им нередко приписывали магические свойства или даже связь с нечистой силой, а кто-то вообще считал, что они после смерти становятся вампирами. В общем, легенд много, фактов мало, надо это исправлять. Буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» расскажу много интересного о людях с рыжими волосами.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про рыжеволосых. Рыжих на нашей планете всего около 2%. В России больше всего рыжих в Удмуртии, а вообще в мире чаще всего рыжие встречаются в Шотландии и в Ирландии, где живут потомки суровых кельтов. Голубые глаза и рыжие волосы – самое редкое сочетание. Таких людей в мире примерно 13 миллионов человек. Это значит, что вероятность получить удар молнией гораздо выше, чем встретить рыжеволосую девушку или парня с голубыми глазами. У рыжих людей бледная кожа, что делает их более склонными к солнечным ожогам. И вообще их чувствительность часто выше, чем у других. Например, они могут замерзнуть, когда вокруг представителям другого цвета волос будет комфортно. А вот к препаратам, которые используют стоматологи, у рыжих, напротив, чувствительность снижена. Например, для обезболивания им потребуется на 20% больше анестезии, чем тем, у кого от природы темные или светлые волосы. Зато рыжие вырабатывают собственный витамин D. Из-за этой уникальной особенности у них отличное здоровье костей. Да и раннее поседение, в привычном понимании этого слова, рыжим явно не грозит. Их волосы сначала приобретают оттенок выцветшей меди, а затем светло-медный тон. То есть просто со временем становятся светлее. Вот такие это удивительные люди с очень редким цветом волос. Если у вас есть знакомые рыжие или вы сами представитель, то сегодня поздравляю всех с этим замечательным праздником, Всемирным днем рыжих людей. Немного больше мы узнали о них сегодня, ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну что ж, Екатеринбург, я благодарю вас за компанию, которую вы составили мне этим утром. А завтра мы обязательно повторим и будем встречать новый день в хорошем настроении под любимую музыку. День продолжается, музыка тоже, только компания меня меняется на Вадима Белова. Я желаю, чтобы этот день прошел ярко и незабываемо. Все-таки красивая дата должна принести вам сегодня удачу, счастье или хотя бы множество приятных моментов.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. Последние звонки прозвучат сегодня, в день завершения учебного года для 660 тысяч российских выпускников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр пожелал школьникам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, а единые госэкзамены для 11-классников стартуют уже 1 июня. В Красноуфимске 14-летний школьник на электросамокате сбил 78-летнюю пенсионерку. Ей потребовалась медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете России. Как рассказали в ГОРГАИ, ДТП произошло днем 22 мая. После столкновения женщину доставили в больницу, подросток не пострадал. Установлено, что он не имел права управлять транспортом такой категории. Родители пояснили, что купили ребенку электросамокат для поездок в школу. Средства индивидуальной мобильности у подростка изъяли для экспертизы. На родителей составили протокол за передачу самоката человеку без права управления. Расследование взял на контроль глава СКР генерал Бастрыкин. Уникальный троллейбус «Горожанин» третьего поколения появится в Екатеринбурге. Транспорт будут тестировать на улицах нашего города в июле. Об этом Е1 рассказал источник в мэрии. Троллейбус вмещает до 80 пассажиров, может проехать без подключения к проводам до 30 километров. Пока это первый и единственный образец этой машины. «Горожанина» производит уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Троллейбус уже успели протестировать в Ставрополе и Казани, а этим летом он доедет и до Екатеринбурга. В Екатеринбурге в этом году планируют заменить 182 лифта в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. В мэрии уточнили, что нормативный срок службы лифта – 25 лет. По истечению этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку лифта и оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работы механизмов, пишет «Новый день». В Анапе с 1 июня откроют для купания часть пляжей, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. Доллар сегодня 71,55, евро 85,45.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 21 градуса.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
4: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Лето», и с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет во вторник! Желаю нам с вами легкого, солнечного и продуктивного дня. И в ближайшие 5 часов давайте вместе слушать ваши любимые хиты. На очереди на «Радио Лето»...

Это были Мот и Григорий Лепс, только что на радио «Лето», 98.9 FM. И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет-привет! Как вы сегодня, друзья? Продолжаем настраиваться на работу после недавних выходных. Удачи вам в делах и отличного настроения под любимую музыку на радио «Лето». Дальше вам компанию составят «Звери», Андрей Губин, проект «Винтаж». Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня» с моей коллегой Катей Савельевой. Она каждый день пополняет наш словарный запас, чтобы мы разговаривали грамотно и интересно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас необычное, но красивое слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Макферсон». И нет, это не фамилия рок-звезды. Это один из самых популярных типов автомобильной подвески. Название произошло благодаря американскому инженеру Эрлу Макферсону, который разработал эту конструкцию еще в середине 20 века. Идея оказалась настолько удачной, что сегодня подвеска Макферсона, так правильно ставится ударение по-русски, стоит на огромном количестве автомобилей по всему миру. Суть простая. Амортизатор и пружина объединяются в одну стойку. Такая система легче, дешевле и занимает меньше места под капотом. Главный плюс – комфорт и простота обслуживания. Поэтому Макферсон особенно любит производители городских машин и кроссоверов. Так что если в сервисе вам говорят, нужно проверить Макферсон, речь не о человеке, а о той самой детали, которая помогает машине мягче переживать ямы, лежачих полицейских и другие сюрпризы наших дорог. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Подробности того, как в жизни бывает, только что нам спели ребята из группы «Мохито» во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на радио «Лето» 98.9 FM. Как вам наша музыка сегодня? На очереди у нас Ума Турман, Зиверт и Ани Лорак. Ну а обо всем, что происходит за эфиром, читайте и смотрите в группе «Радио Лето» ВКонтакте. Там мы расскажем о классных призах в наших радиошоу и об интересных новинках нашего эфира. И, конечно же, у нас в ВК немало контента, который поднимет вам настроение. Давайте дружить ВКонтакте и вместе планировать неделю. Удачи вам, друзья!

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. Иран пообещал нефть по $200 за баррель, если США продолжат свои военные авантюры. Такое заявление последовало после ударов США по югу Ирана в ночь на 26 мая. Пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке и около Ирана, о соглашении не может быть и речи, заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы, так что готовьтесь к нефти по $200, заявил он. Свердловская область попала в лидеры по укусам клещей. В нашем регионе зарегистрировано наибольшее число нападений клещей на людей. Далее за Свердловской областью в антирейтинге идут Томская, Вологодская, Костромская, Кировская, Кемеровская и Иркутская области, пишет газета «Коммерсант». Всего к медикам обратились 129 тысяч россиян, покусанных клещами. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 7100 пострадавших. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщает агентство ЯН. Знаменитый стенд у главпочтамта в Екатеринбурге разберут и увезут на ремонт. Металлические конструкции починят и заново покрасят. Также восстановят кладку фундамента и усилят основание бетоном. Уникальный дизайн стенда и все его габаритные конструкции сохранят. Это написано в акте историко-культурной экспертизы, которая была проведена недавно. В месте проведения работ появятся временные защитные ограждения, сообщает Е1. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере включат 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке. Увидеть световое шоу можно будет с 19 до 23 часов, сообщает мэрия. Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов. Это шар у театра драмы, фонтан у памятника Попову, каменный цветок на площади труда, в сквере за оперным, на Вайнера между Малышева-Радищева, на бульваре архитектора Малахова, в дендропарке и возле УГМК арены, сообщает «Новый день». Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX, сообщает «Комсомольская правда». Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван, 44 года, он имеет бизнес в сфере криптовалют, разработал собственное программное обеспечение, создал первый в Китае пул по майнингу биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в $300 миллионов, а личное состояние в 1,5 миллиарда. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем до +21 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радугаленд». Парк развлечений.
2: Это радио «Дождь». Радио «Ночь». Ради него ты...

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Начало первого, вы слушаете радио «Лето», и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Какие планы на вторник? Удачи во всем! И если что, мы рядом на 98.9 FM. Поднимем настроение, поделимся позитивом и подыграем вам яркими, любимыми нашими хитами. И прямо сейчас на радио «Лето» команда «Five Star Family».

0: Под красивый хит о любви большой привет всюду, где вы сейчас слушаете радио «Лето». Это Дмитрий Маликов в самый разгар вторника на 98.9 FM. И дальше в наших планах поднять вам настроение новой порции хитов. Послушаем Стаса Пьеху, а Дениса Клявера, а давайте. Раньше всех споет Ольга Серябкина, ну и через 10 минут, кстати, к нам заглянет моя коллега Катя Савельева. В рубрике «Вкус жизни» она рассказывает о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
6: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это чудесная Вика Дайнеко и ее старый, добрый и хорошо незабытый хит. Только что здесь, на Радио Лето 98.9 FM, и у нас уже готов очередной музыкальный нон-стоп. Скоро для вас руки вверх, блестящие, добро и многие-многие другие. Только любимая музыка на Радио Лето и ничего лишнего.
1: Радио Лето.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Увеличить продолжительность ежегодного отпуска россиянам предложили в Госдуме. С предложением выступил депутат, представитель «Справедливой России» Николай Новичков. Он объяснил свою инициативу необходимостью компенсировать выходные, которые теряются внутри отпуска. Новичков считает, что отпуск нужно увеличить с 28 до 35 дней. Ежегодный отпуск можно разделить на части. Согласно Трудовому кодексу, одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных, поясняет депутат. По его словам, отпуск в 35 дней позволит людям полноценно отдохнуть и предотвратит профессиональное выгорание. Более 1000 домов отремонтируют в ближайшие 3 года в Екатеринбурге, из них почти 400 в плане уже на следующий год. В зависимости от необходимости в домах будут ремонтировать системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего-холодного водоснабжения, водоотведения, газовое оборудование, а также чинить или менять лифты. Портал Е1 публикует полный список многоквартирников, которые планируют отремонтировать в следующем году. Средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму от 300 до 600 тысяч. Еще 24% в сумму от 100 до 300 тысяч рублей. 14% опрошенных закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч. Еще 7% планируют от 600 тысяч до миллиона. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на соцопрос. При этом 32% опрошенных готовы купить с рук большую часть необходимого от нарядов и аксессуаров до декора. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» прекратил сотрудничество с лучшим бомбардиром команды, французским нападающим Стефаном Дакоста, и стороны договорились о досрочном расторжении контракта, сообщили в пресс-службе команды. Клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию, говорится в сообщении. Француз выступал за «Автомобилист» с 2018 по 2019 год и с сезона КХЛ 21-22. Провел 368 матчей, забросил 112 шайб. В минувшем чемпионате Дакоста стал самым результативным игроком «Автомобилиста». Набрал 46 очков, забросил 15 шайб. У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Как пишут «Известия», в соцсетях банков все чаще публикуют финансовые гороскопы, а деловые издания выпускают астрологические индикаторы. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках и призывают инвесторов развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро. Доллар 71.55, евро 85.45.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 21 градуса.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-301.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доброго дня, Екатеринбург! От меня, Вадима Белова, приветы всюду, где вы сейчас слушаете радио «Лето». На работе или дома, в магазине или в кафе, за рулем или в такси. Отличного вторника вместе с нами! И дальше на радио «Лето» легендарный

0: Это Владимир Пресняков, только что на Радио Лето и на 98.9 FM и онлайн на нашем сайте. Кстати, на Радио Лето FM.ru вы услышите любимые хиты в безупречном качестве, а заодно вы сможете в реальном времени узнавать, кто поет в эфире. Тем временем для вас готов очередной музыкальный нон-стоп. Впереди город 312, отпетые мошенники, елка и кое-кто еще. Приятного дня, друзья!
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Это была команда «Тестостерон» в разгар вторника на радио «Лето». А от меня, Вадима Белова, привет всюду, где вы слушаете нас сейчас. Кто-то дома, кто-то в дороге, на работе или за обедом. Приятного аппетита. Желаю вам удачного вторника под любимые хиты. На горизонте А-студио, Зиверт, Винтаж и многие другие. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь солнце круглый год.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал главе Белого дома Дональду Трампу послание от российского президента Владимира Путина. Лавров позвонил американскому коллеге, чтобы лично сообщить о предупреждениях, направленных России всем посольствам в Киеве после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Рубио заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к еще большей эскалации. Переговоры по урегулированию пока не запланированы, но США всегда готовы к конструктивному участию в диалоге, сказал Рубио. Сегодня в свердловских школах, как и по всей России, звенят последние звонки. В этом году в регионе 72 тысячи выпускников. Многие из них продолжат обучение в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, сообщили в Департаменте информполитики. Губернатор Денис Паслер поздравил выпускников, родителей и педагогов с последним звонком, пожелал школьникам успехов на экзаменах и воплощения в жизнь самых смелых идей. Из школы Екатеринбурга в этом году выпустятся более 27 тысяч учащихся 9 и 11 классов. Их поздравил мэр города Алексей Орлов. В Серове выбрали нового мэра. Главу города выбирали депутаты местной думы. Больше всего голосов они отдали за Александра Вовикова, который исполнял обязанности главы города с 2024 года, сообщает Федерал-пресс. Александру Вовикову 40 лет. Он выпускник Института физкультуры Уральского педуниверситета. В мэрию Серова пришел в 2007-м, работал в комитете по физкультуре и спорту, потом возглавил его, потом дорос до временно исполняющего обязанности мэра и в итоге стал главой города. Прежний мэр Василий Сизиков был уволен в связи с утратой доверия, напоминает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге зацвели каштаны. Нехарактерные для Урала деревья можно заметить в нескольких районах города, например, на улице Попова, возле Свердловского управления Росздравнадзора, а также каштаны есть на Бажова, на Посадской. Эти деревья редкость для Екатеринбурга, поскольку они теплолюбивые. Те, что представлены на Урале, специально выведенные сорта, более устойчивые к морозам. В США снова стрельба. Собака случайно выстрелила из дробовика и ранила прохожую, сообщают СМИ. Инцидент произошел в Небраске у круглосуточного магазина. Владельцы оставили заряженное ружье в машине, а собака, ползая по салону, нажала на спусковой крючок. Пуля пробила дверь автомобиля и попала в руку женщины, которая стояла неподалеку. Полиция проводит расследование. Доллар 71.55, евро 85.45.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 21 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Начало третьего. Радио «Лето» желает вам удачного продолжения дня. И по-прежнему здесь я, Вадим Белов. С понедельника по пятницу днем при любой погоде я с вами и для вас на 98.9 FM. Привет, друзья! Пусть наша музыка заряжает вас энергией и настроением и на сегодня, и на весь остаток весны, как минимум. И дальше на радио «Лето» давайте вместе слушать Юлианну Караулову.

0: На радио «Лето» великолепный Данко и один из его главных хитов, который в Екатеринбурге, кстати, все знают наизусть, даже если не признаются. И вот такие давно любимые хиты и отличные новинки можно каждый день услышать не только на 98.9 FM, но и везде, где есть интернет, в умных колонках. Скажите колонке, включи радио «Лето», и только для вас будут петь Ираклий, Бис и раньше всех Дима Билан вместе с Анной Асти.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Этому хиту почти 20 лет, а как душевно звучит и сегодня, правда? Это группа Чили, только что на радио «Лето». Как вам наша музыка сегодня? Как можем, помогаем вам наполняться рабочим настроением, а у кого-то отпуск или каникулы. Счастливые люди! Удачи вам во всех делах, и главное, пусть все идет по плану. А мы на 98.9 FM подыграем вам хитами от Стаса Пьехи, Ольги Серябкиной и многих других любимых и неповторимых. Ну а прямо сейчас на радио «Лето» ловите команду «Грамм».

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний, в том числе операторов связи, за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления, согласно закону о связи, объяснили в надзорном ведомстве газете «Известия». Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета. Ведомство использует адреса для предотвращения DDoS-атак, но также для того, чтобы находить действующие платные VPN и быстро их блокировать, сообщает BFM. В Екатеринбурге с 3 июня закрывают роддом 40-й больницы на плановую чистку до конца июня. За это время в палатах одновременно будет создан так называемый салютогенный дизайн. Он предполагает украшение палат в определенной тематике. На стенах появятся изображения леса, моря, античных дворцов. Кроме визуального оформления, на создание атмосферы будут работать запахи и звуки. В администрации больницы уточнили, что в экстренных случаях роженец будут принимать до 6 июня. Последние пациентки покинут роддом 10 числа, к работе он вернется 30 июня. В Краснотуринске медведь вышел к людям. Зверя встретили в районе стадиона «Маяк». Мэр Александр Устинов призвал горожан не ходить в лес в этом районе. Глава города также напомнил правила поведения при встрече с диким зверем. Лучше его не провоцировать излишней суетой, криком. Не надо бежать от медведя, сломя голову, или наоборот, приближаться к нему, чтобы сделать эффектное фото, написал мэр на своей странице ВКонтакте. В Екатеринбурге к концу недели заметно похолодает. С пятницы дневные температуры не будут подниматься выше плюс 19, ночью плюс 10. Именно с такой погоды начнется на Урале календарное лето. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, похолодание связано с тем, что циклон Джули постепенно заполняется арктическим воздухом из Скандинавии. В ближайшие пару дней похолодание распространится на большую часть европейской территории страны, а к четвергу холод достигнет и Среднего Урала. Судя по прогнозам сетевых метеоресурсов, весь июнь на Урале погода будет примерно такой же. В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада на стероидах. Здесь разрешено применение препаратов, которые Всемирное антидопинговое агентство относит к запрещенным. Главный стимул для участников – беспрецедентные призовые. За первое место спортсмены получат 250 тысяч долларов, за второе – 125, за третье – 75. Тем, кто установит рекорд, организаторы обещают миллион долларов. Из России был один участник. Пловец Евгений Сомов взял серебро на дистанции 100 метров брасом. Сомов говорит, что все это не плавание, а больше напоминает шоу. Но россиянину, по его словам, интересно посмотреть на себя в максимальных кондициях, признался пловец, которого цитирует портал 66.ru. Доллар 71.55, евро 85.45.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем до плюс 21 градуса.
3: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Привет, друзья! Это Радио Лето, и по-прежнему здесь я, Вадим Белов. Что у вас интересного в планах на эту неделю? Пусть по факту все выйдет лучше, чем вы ожидали. И чтобы вам с нами не скучно работалось и легко училось, и экзамены, чтобы сдавались на отлично, дальше на Радио Лето улетный хит от Нюши.

0: У него что ни песня, то классный хит и сразу в чарты. Ваня Дмитриенко в начале четвертого на радио «Лето», и за ним я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией ярких, любимых наших хитов. На горизонте Сергей Лазарев, «Хай-фай», «Мари Краймбрери» и другие, а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня» с нашим штатным преподавателем Катей Савельевой. Скоро продолжим легко и весело познавать новое и пополнять словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
3: Хочешь

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас необычное, но красивое слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Макферсон». И нет, это не фамилия рок-звезды. Это один из самых популярных типов автомобильной подвески. Название произошло благодаря американскому инженеру Эрлу Макферсону, который разработал эту конструкцию еще в середине 20 века. Идея оказалась настолько удачной, что сегодня подвеска Макферсона, так правильно ставится ударение по-русски, стоит на огромном количестве автомобилей по всему миру. Суть простая. Амортизатор и пружина объединяются в одну стойку. Такая система легче, дешевле и занимает меньше места под капотом. Главный плюс – комфорт и простота обслуживания. Поэтому Макферсон особенно любит производители городских машин и кроссоверов. Так что если в сервисе вам говорят, нужно проверить Макферсон, речь не о человеке, а о той самой детали, которая помогает машине мягче переживать ямы, лежачих полицейских и другие сюрпризы наших дорог. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: рок.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Если под эту музыку у вас проснулось нерабочее настроение, то значит ваш кумир старался не зря. Это был Владимир Пресняков на радио «Лето». И под этот роскошный хит я, Вадим Белов, желаю вам удачного завершения рабочего дня и приятного вечера. Главное, хорошенько отдохните. Вы заслужили. И дальше только для вас. Чай вдвоем, елка, дуэт «Не пара» и Катя Савельева после новостей. Счастливо, друзья. До завтра.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Более сотни украинских беспилотников атаковали Беларусь за последние 7 дней. Об этом заявил сегодня госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Это не случайные залеты. ВСУ пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры, пишет издание Белта. Украинские беспилотники также залетают на территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии по пути в Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена посетить Литву, чтобы обсудить ответные меры на инциденты с залетом украинских дронов в страны Балтии, пишет издание «Политику». Украина не отрицает, что беспилотники принадлежат им, сообщают «Вести». В Свердловской области завтра ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. В МЧС призвали свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Также призывают прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов. Садоводов просят отказаться от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев. Ураганный ветер был 9 мая. Порывы достигали тогда 25 метров в секунду. Падали деревья, сносило светофоры, рушились рекламные конструкции и облицовка зданий, напоминает Ядин. На месте правительственного квартала на Визе в Екатеринбурге построят учебные корпуса и общежития для Уральского медицинского госуниверситета. Власти региона уже согласовали этот проект с федеральным центром, сообщает портал 66, ссылаясь на источники. Строительство кампуса может начаться уже в этом году. Власти области рассчитывали построить правительственный квартал в районе улиц Татищева и Юрия Исламова до 2030 года. Однако от идеи переезда региональных чиновников в район Виза Правобережный окончательно отказались в ноябре прошлого года, напоминает агентство РБК. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на работу после травмы. Как рассказали «Комсомольской правде» Екатеринбург в пресс-службе горадминистрации, накануне градоначальник закрыл больничный, с сегодняшнего дня вновь работает в здании мэрии. Чуть больше недели назад Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. После этого он работал из дома с документами, поскольку требовалось восстановление. Продажи автомобилей «Волга» начнутся в России в июне. В модельной линейке кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Так, кроссовер «Волга» К40 будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. У него полуторалитровый турбомотор, 7-ступенчатая роботизированная КПП, либо двухлитровый двигатель и 8-ступенчатая коробка-автомат с полным приводом. Бизнес-седан будет стоить от 2 миллионов 900 тысяч. У модели двухлитровый турбодвигатель мощностью 150 или 200 лошадиных сил в паре 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер «Волга К5» будет стоить от 4 миллионов 200 тысяч. У него 2-литровый двигатель мощностью 238 лошадей, 8-ступенчатая коробка автомат и полный привод, пишет «Москва-24». Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Пусть говорят, это была Катя Лель. Кстати, 26 мая в нашей стране отмечается День предпринимателя. Это праздник людей, которые, мне кажется, умеют рисковать, потому что отвага — это очень важное качество. Придумывать новое и держаться даже тогда, когда кофе уже не помогает. А еще сегодня в мире отмечают День хождения босиком. Так что, если вечер захочется провести чуть свободнее и легче обычного, это официально разрешено. Ну и погода тоже в этом смысле на нашей стороне. Дальше на радио лето 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Начнем с Димы Билана, его «Пообещай» будем слушать вместе. А еще группа «Иванушки International» и дискотека «Авария» ждут вас дальше.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В Свердловском городе Асбесте на двух пешеходов упал гигантский кусок крыши. Инцидент случился на улице Уральской. Прохожая женщина вовремя заметила, что сверху летит фрагмент здания, оттолкнула мужчину в сторону. Благодаря этому удалось сохранить ему жизнь. Сейчас власти города выясняют обстоятельства инцидента, пишет Е1. В отделе ЖКХ сообщили, что в здании проводила капремонт подрядная организация по госконтракту. Специалисты выясняют, какие были допущены нарушения. Сегодня на улицах Екатеринбурга много нарядных выпускников. Последний звонок прозвучал для более чем 27 тысяч школьников 9 и 11 классов. Почти 1300 из них претендуют на получение медалей за особые успехи в учении, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и поздравил ребят с окончанием школы. Он пожелал добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями школу и город, пишет московский комсомолец. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Регион к этому полностью готов, сообщили в департаменте информполитики. На участие в экзамене зарегистрировались более 21 тысячи человек. Большинство из них – выпускники текущего года. Екатеринбург может побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. В первом квартале года город посетили почти 562,5 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил порядка 55 тысяч. В 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов. В прошлом году 2 миллиона 200 тысяч. Согласно исследованиям мэрии, молодежь едет в Екатеринбург прежде всего для гастрономического туризма, посетить бары и рестораны. Сильными сторонами города аналитики называют жилищные условия, возможности образования и досуга, слабыми экологию и благоустройство городской среды, пишет агентство ЯН. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,55, евро 85,45.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 19 до 21 градуса тепла.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Добрый вечер всем, кто слушает Радио Лето. В этот час начало шестого в Екатеринбурге. И потихонечку отпускает нас с вами вторник, друзья. У кого-то организм требует бодрости, а кому-то хочется тепла и объятий. Но мы поможем и с настроением, и с музыкой. Прямо сейчас слушаем Валерию и ее нежность. А сразу после, вы не поверите, нежная от Эмина. Ловите настроение, согревайтесь музыкой. С вами я, Катя Савельева, еще ровно три часа. Мы вместе и на нашем сайте radioleto.fm.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: яркий пример того, как можно все-таки войти в одну реку дважды. Эмин прямо сейчас на радио «Лето» с песней «Нежной». Вы же помните, что он окольцевал свою супругу Алену Гаврилову после 4-летнего расставания. Ну а мы с вами продолжаем двигаться дальше. Если вы погрязли в работе, пожалуйста, тоже вспомните о том, что у вас есть вы, и вам необходимо отдыхать. И о том, что серебро иногда дороже золота. Хотя и серебро, и золото у нас прямо по курсу. Кто для тебя от проекта «Серебро» и Мари Краймбрерис? Ее золотом Абрам Руссо где-то рядом с обручальной песней. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь всегда тепло и в дороге приятно и комфортно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

все не так, порой достаточно послушать какую-то песню, в которой ты найдешь себя, трек о сложных, но искренних чувствах, где настоящая любовь оказывается ценнее любых материальных благ. Только что у нас Каштанов и Мари Краймбрери на радио «Лето». Объезжаем пробки дальше, слушаем Стаса Пьеху, группу «Бандерас» и проект «Тестостерон». И на нашем сайте radioleto.fm.ru и в умных колонках просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими и любимыми нашими хитами, и в дороге тоже.

такую погоду плавится не только карамель, иногда местами и асфальт на дорогах. Берегите себя, не забывайте про водный баланс и двигайтесь в настроении лета. Дальше Юлия Савичева, Сергей Лазарев и Ираклий напоминают нам с вами о времени. Оно ведь уже ближе к 6, значит, пора менять офисные стулья на кресла своих автомобилей, если вы еще задерживаетесь на работе. Ну а тем, кто по-прежнему слушает нас за рулем, я желаю ровных дорог и комфортного пути с нашими яркими и любимыми хитами. 20 минут музыки без перерывов ждут вас дальше.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициативу внесли в парламент осенью 2024 года Госсовет Татарстана, депутат от партии «Единая Россия» Айрат Фарахов. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. В Свердловском городе Асбесте на двух пешеходов упал гигантский кусок крыши. Инцидент случился на улице Уральской. Прохожая женщина вовремя заметила, что сверху летит фрагмент здания, оттолкнула мужчину в сторону. Благодаря этому удалось сохранить ему жизнь. Сейчас власти города выясняют обстоятельства инцидента, пишет Е1. В отделе ЖКХ сообщили, что в здании проводила капремонт подрядная организация по госконтракту. Специалисты выясняют, какие были допущены нарушения. Сегодня на улицах Екатеринбурга много нарядных выпускников. Последний звонок прозвучал для более чем 27 тысяч школьников 9 и 11 классов. Почти 1300 из них претендуют на получение медалей за особые успехи в учении. Рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и поздравил ребят с окончанием школы. Он пожелал добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями школу и город, пишет московский комсомолец. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. Регион к этому полностью готов, сообщили в департаменте информполитики. На участие в экзамене зарегистрировались более 21 тысячи человек. Большинство из них – выпускники текущего года. Екатеринбург может побить новый туристический рекорд. Об этом заявила глава департамента общественных связей Екатерина Фарукшина. В первом квартале года город посетили почти 562,5 тысячи туристов. Прирост к показателям прошлого года составил порядка 55 тысяч. В 2024 году город посетили 1 900 тысяч туристов, в прошлом году 2 миллиона 200 тысяч. Согласно исследованию мэрии, молодежь едет в Екатеринбург прежде всего для гастрономического туризма, посетить бары и рестораны. Сильными сторонами города аналитики называют жилищные условия, возможности образования и досуга, слабыми экологию и благоустройство городской среды, пишет агентство ЯН. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом, сообщил его директор Григорий Сухов порталу 360. Он также рассказал, что в армии Калюжный был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. Актер был призван на срочную службу год назад, демобилизовался сегодня, 26 мая. Он проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением российской армии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71,55, евро 85,45.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
0: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радугаленд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: И снова привет, Екатеринбург. Привет всем, кто слушает нас через сайт radioleto.fm.ru в разных городах России. И, конечно, тем, кто сейчас уже в отпуске, может себе позволить немножечко расслабиться. И всем, кто в дороге, тоже привет. Мы едем дальше вместе. Я Катя Савельева, а с нами уже Юлиана Караулова. Знаете, иногда, мне кажется, лучший комплимент сказать человеку о том, что он не такой. Особенно, когда под вечер все уже немного устали, а рядом хочется человека, который правда особенный. Зови его как меня. Это группа «Руки вверх». У нас тоже прям по курсу. Слушайте с нами яркие любимые наши хиты и заряжайтесь летом.

0: Утро в руки вверх, снова на радио Лето. Ты назови его как меня. Кстати, через несколько минут будет слово из мира автомобилей. Оно тоже названо в честь инженера, который придумал эту конструкцию. Без нее, кстати, многие машины сегодня просто невозможно вообще себе представить. Подробности уже совсем скоро, ну а тем, кто взял нас с собой в дорогу самого прекрасного пути. Ханна с нами, Алексей Чумаков и Ева Польна вместе со Звонким ждут вас на радио Лето и согревают все, кто слушает нас на нашем сайте radioletofm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, мы всегда вам рады.
1: Радио Лето. Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Вика Дайнеко, радио «Лето», девушка, которая год назад снова вышла замуж. Кстати, знакомство началось в соцсетях, причем первый шаг сделала именно сама Вика. Так что иногда одно сообщение действительно может изменить жизнь. Тем более, если человек оказывается умным, интеллигентным, еще умеет находить общий язык с детьми. Это вообще редкий уровень суперспособности, согласитесь. Дальше на радио «Лето» 20 минут музыки без перерывов на рекламу для вас и ваших любимых. Группа «Добро», «Иванушки Интернешнл», а еще «Маршрутка» и «Айова».

0: Ну, в общем, всем, кто за рулем, вы поняли, привет. И тем, кто как раз сейчас дышит, старается ровнее в маршрутке, комфортного пути домой.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
6: И я.
8: Как быстро.
6: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. ГАИ Екатеринбурга готовится обеспечивать безопасность дорожного движения в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году празднование приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения состоятся завтра. Возле мечети в Екатеринбурге будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угроз безопасности будут приниматься необходимые меры, пишет «Новый день», ссылаясь на пресс-службу ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечети на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в большие праздники может быть скопление машин и затруднение дорожного движения, отмечает «Новый день». В Свердловской области в среду ожидается штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду. Предупреждают в МЧС и призывают свердловчан тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Также необходимо временно отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов, садоводам от работы на огородах. На улице в ветреную погоду важно держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, линий ЛЭП и деревьев, пишет Ядин. В Египте экстренно отменили все морские экскурсии из-за нашествия акул. Об этом пишет издание Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Сообщается, что рыбин заметили туристы в нескольких метрах от побережья на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха. Одна из россиянок увидела хищника во время купания в зоне буйков. В это время спасатель на берегу активно кричал и свистел ей, требуя покинуть воду. Администрация курорта закрыла порты и причалы, а также приостановила все морские экскурсии на 3 дня, якобы из-за сильного ветра. Однако туристы уверены в том, что истинная причина – это акулы. Фонд для помощи зависимым «Второй шанс» организовала партия «Новые люди». Миссия проекта, который активно развивается с лета прошлого года – гуманная реабилитация, лечение и возвращение людей к нормальной жизни, рассказал порталу компании с РБК представитель партии. Поводом для создания проекта стала гибель известного рэп-исполнителя Паши Техника прошлой весной. Среди учредителей фонда – его мама Надежда Ивлева. Фонд «Второй шанс» ставит перед собой несколько задач, а главное – реабилитация зависимых без насилия. Напомню, ранее партийцы предложили официально признать профессию аддиктолога, специалиста, занимающегося диагностикой и лечением разных видов зависимостей, и допускать к работе с зависимыми только сертифицированных специалистов. Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом рассказала Ленте.ру в преддверии сезона отпусков известный врач-невролог Галина Чудинская. Одним из действенных упражнений являются медленные повороты головы вправо-влево и вверх-вниз. Их нужно выполнять сидя или стоя. Еще один метод – поворачивать голову в стороны во время ходьбы. Также невролог порекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям. Детям поможет тренировать вестибулярный аппарат катание на качелях, пишет Лента. Официальный доллар 71.55, евро 85.45.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 19 до 21 градуса тепла.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает яркие и любимые наши хиты мая, отчитывает свои последние денечки. И пусть они принесут вам хорошие новости, самые приятные знакомства, ну и, конечно, планы и неожиданные сюрпризы, которые обязательно реализуются в вашу пользу. У нас лето не по календарю, по настроению круглый год. Прямо сейчас слушаем жаркий хит от Жанны Фриске «Где-то летом». Ну а Митя Фомин и «Никому» — это то, что мы расскажем и покажем уже через несколько минут. Оставайтесь на Радио Лето, слушайте нас на нашем сайте Радио Лето FM. Абсолютно везде, где есть интернет, в самом великолепном качестве.

0: Никому не говорите, но, кажется, у нас появился официальный аргумент для всех, кто не любит спортзал. Через 10 минут расскажу, почему 30 минут интенсивной кардионагрузки могут быть не хуже полноценной тренировки. Кстати, сцена для артистов — это тоже серьезное кардио. И танцы, и свет, и движения, и эмоции, конечно. Но, чтобы держать форму, многие все равно регулярно занимаются спортом. Главное, как говорят специалисты, не количество часов, а интенсивность. А если вы тоже сейчас собираетесь на тренировку, берите с собой Люсю Чеботину. А еще группу «Отпетые мошенники» и Мари Краймбрери с яркими любимыми нашими хитами на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
6: И я.
8: Как быстро.
6: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

озеро. Ну, до того, как снегом все заметет, еще порядком времени. Давайте наслаждаться весной и приближающимся летом. Это был Родион Газманов на Радио Лето. Я прощаюсь с вами, отправляюсь на прогулку по нашему почти летнему Екатеринбургу. Встретимся на дорогах, а завтра в наушниках, в машинах, в ваших офисах. Завтра ровно в 16:00. И маленький настрой на 26 мая. Звезды советуют нам с вами не торопиться с выводами и проверять любые предложения на реальную пользу. Так что меньше спешки, больше здравого смысла. Ну, а на дорожку слушаем с вами группу «Градус» и «Лолита». Эту елку и еще больше ярких любимых наших хитов весь вечер напролет. До завтра!

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня тушили пожар в здании общежития на Надеждинской, 12, на новой сортировке. Загорелась комната на 5-м этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. С помощью дыхательных аппаратов были спасены 4 человека. Тушение осложнялось сильным задымлением. На место прибыли 45 пожарных, 15 единиц спецтехники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. По оперативной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, пишет Ядин. Прокуратура Асбеста организовала проверку после падения части кровли на прохожих. По предварительным данным, инцидент случился 24 мая на улице Уральской. Фрагмент здания упал возле пешеходов. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Ранее сообщалось, что женщина-прохожая увидела момент падения и оттолкнула мужчину в сторону. В здании 1953 года постройки с марта этого года идет капремонт. Прокуратура установит причину и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку деятельности управляющей компании и подрядной организации, пишет «Комсомольская правда». Бывший директор Института спорта УРФУ Евгений Шурманов, осужденный за мошенничество, вышел из колонии. Ему смягчили приговор. Ранее он был приговорен к 9 годам заключения. Теперь же суд заменил реальный срок на ограничение свободы сроком на 4 года, сообщили порталу УРА.ру в пресс-службе Верхотурского райсуда. Там уточнили, что экс-чиновник обязан соблюдать ряд ограничений. Ему запрещается выходить из дома после 10 вечера. Он должен дважды в месяц отмечаться в надзорном органе, не менять место жительства без уведомления. Причина смягчения приговора не уточняется. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, в областях Центральной России, Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранние потепления и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу жестко призвал к порядку толпу поклонников, ожидавших его возле отеля в Париже, пишет издание Deadline. Актер направлялся в аэропорт, но задержался, чтобы пообщаться с фанатами. Однако довольно грубо и с нецензурным словом предупредил: «Стойте там, где стоите, не лезьте ко мне, я подойду сам», цитирует актера издания. В публикации в соцсетях Кроу прокомментировал это так: «Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс, один человек, никакой охраны». Центробанк установил курсы валют на среду: доллар 71,67, евро 83,30.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. ГАИ Екатеринбурга будет обеспечивать безопасность дорожного движения мусульманский праздник Курбан-Байрам. В этом году он приходится на период с 27 по 29 мая. Основные богослужения в среду и возле мечети будут дежурить экипажи ДПС. Введение временных ограничений движения не предусматривается, но в случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры, сообщили в пресс-службе ГАИ. Обычно патрули дежурят у мечетей на Репина 42 и на Димитрова 15. Рядом с ними в празднике может быть скопление машин и затруднение движения, отмечает «Новый день». Обыски прошли во вторник в Уральском государственном горном университете в Екатеринбурге. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических долгов студентов за вознаграждение. В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Университет работает в штатном режиме, отмечает «Новый день». Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о возможности ареста имущества россиян, находящихся за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Мера распространится в том числе на банковские счета. Инициатива была внесена в парламент осенью 2024-го. Ко второму чтению перечень правонарушений уточнили. В него вошли дискредитация вооруженных сил России, призывы к санкциям против России, пропаганда нацистской символики, распространение экстремистских материалов, неуплата штрафов по таким статьям. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, пишет РИА Новости. Аномальное нашествие комаров зафиксировано этой весной в ряде регионов России, в том числе в Подмосковье, в Волгоградской области, Свердловской и в Башкирии. В этом году комары полетели на 3-4 недели раньше обычного. Энтомологи объясняют это идеальными условиями зимой. Личинки комаров пережили сильные морозы благодаря обилию снега, который стал для них естественной термоизоляцией. Ранее потепление и осадки ускорили процесс созревания личинок. Но комариный всплеск пройдет после продолжительной жары и активизации охотников, лягушек, стрекоз и птиц. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц – голубую луну. Название явление получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкие случаи. Второе полнолуние в месяце бывает крайне редко. Кроме того, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли, его диск будет самым маленьким за весь год, отметил эксперт Пермского политеха Евгений Бурмистров, пишет РБК. Луна будет выглядеть примерно на 5% меньше, на 10,5% тусклее обычного. Официальный курс доллара на среду 71,67, евро 83,30.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в среду, 27 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 19 до 21 градуса тепла.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге час ночи.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пусть в сердце моем

0: Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.